Нашем патриархе, нашем Германе и о преосвященнейшем архиерей нашем Лаврентии, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве,